0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: Все это «Максимум».

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: В эфире утреннее шоу на радио Максимум. Ну как дела? Как настроение?
1: По-моему, надеюсь, все бодрячком.
0: Такое же

0: Погодка жаркая.
1: Побило огурцы, так сказать.
0: Побило огурцы, да, стало как-то прохладно, не по-августовски. Но в любом случае плюс 16 у нас сегодня будет. На это мы, как говорится, заработали.
1: Если не будет, все к тебе придут, понимаешь, с вопросом.
0: Хорошо, если что, я тут каждое утро, будний день. Эксперт в области Татуина тоже тут. Дмитрий Шиманский, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Не то чтобы я эксперт во вселенной «Звездных войн», я скорее... Друг группы Татуин, есть такая группа.
0: Знаем, конечно.
1: И представляешь, впервые в жизни кто-то меня позвал записать совместный трек.
0: Тебя?
1: Да, это так
0: позвал?
1: Странно.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Абсолютно. После такого.
3: Вот, после вчера записывали голос, снимали видео. Ой. Но я не знаю, мне немножко неудобненько за все происходящее. Но рано или поздно это появится в интернете и уже не сотрешь.
2: Опять эффект Сабазван?
3: Нет, это прям, так сказать, каноничнейший.
2: Ну, я тебя поздравляю.
3: Спасибо.
2: Но это маленький шаг для... Ну, сам понимаешь.
3: И он же последний. А Чаки Бой накупил халатов такой.
2: Да, мы сегодня планируем съемки с Дмитрием Толичем. Так теперь бы тебя буду называть. У нас завтра уже выходит абсолютно новый свежий кавер-бенгер под названием «Будь здорова» вместе с Наилем из «Рок Привета». Мы его записали.
3: Ю-ху, кайф.
2: И хотели там поснимать кое-чего для интернета, поэтому в моей корзине буквально вчера, значит, три халата, три шапочки больничные, медицинские, стетоскоп, спринцовка. Бог знает, что нам еще сегодня пригодится для съемок, но надеюсь, что все пройдет удачно.
3: Пройдет также удачно розыгрыш футболочки у нас.
2: Biker Brothers Festival. Oh, yeah.
3: Также у нас и новости удачнейшие будут.
2: Ой, вопрос. Там удача, будет раскатана. Все, раскатаем. Аудиоконкурс тоже замутим. Короче, классический эфир утреннего шоу на Радио Макси вас ждет сегодня.
3: Без музыки это все вообще никому не нужно, поэтому зарядили по полной программе. Queen будет в этом часе. 21 Pilots, Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, Meet My Chemical Romance, Jimmy Eat World прямо сейчас.
2: Круто, мощно, громко. Все вместе. Понеслось!

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Шевчук и Шуманский.
1: Kiss, I was made for loving
2: Сделан
1: you.
2: В Советском Союзе.
3: Кстати, очень сильно похоже. Дорогие друзья, прямо сейчас для всех сделаны и в Советском Союзе, и не только чновости.
0: Чновость на радио Максимум.
3: Эта чновость идет под хэштегом «Ну чё, пацаны, аниме?»
2: Вот это ты вспомнил, однако.
3: Да, прямиком из Японии. Там девушка по имени Майя занималась тем, что заказывала разного рода сувенирную продукцию на тему манга и аниме в одном из магазинов. В итоге она заказывала товаров на сумму 27 миллионов долларов. Я извиняюсь за выражение, что произношу такие огромные цифры в эфире.
2: Не на каждом складе столько сувениров.
3: Вот именно, да. Но не стоит думать, что эта девушка как бы коллекционирует эти фигурки, они стоят у нее дома. Нет, она просто, значит, заказывала, приходила в пункт выдачи, смотрела на товар или не смотрела,

0: и сразу отменяла. Либо оформляла заказ с оплатой в магазине дома, но не приходила его оплачивать, из-за чего заказ отменялся автоматически. Либо убирала оплату при получении, там просто отказывалась принимать посылку. В любом случае,
1: подлый.
0: Она ничего подло по полной программе.
1: Так что можно, кстати, парализовать работу пункта выдачи.
0: Она, в принципе, так и сделала. Чтобы ее не заблокировал магазин за вот эти действия, она завела 238 аккаунтов. И хотя эти товары ей физически сами не достались, да, но компания, которая эти сувениры производит и так далее, понесла убытки в $47 000 на
1: жесть.
0: Возврат. Да, ее арестовали. Значит, паспорт отобрали, в камеру посадили, мошенническое препятствие работе бизнеса. Вот такая вот у нее статья. Но она в свое оправдание сказала, что, ребята, я ничего не покупала, все сувениры новые. Я просто хотела избавиться от стресса.
1: Ничто вот ее, елки, да. Не знаю, я когда пытаюсь избавиться от стресса, я просто, не знаю, плачу.
0: Ну, как, помогает?
1: Нет.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: шоу «Чак и Шуманский».
1: Это было официальное приглашение группы My Chemical Romance на Black Parade. Ну, а мы хотели бы вас пригласить 21 и 22 августа на фестиваль Biker Brothers Festival, друзья. Именно там, в подмосковном пансионате Бор, прогремит 15-й Biker Brothers Festival. В программе душевная атмосфера палаточного лета, рев моторов и мощный состав музыкантов во главе с Monopart, Dramatics и Mongol Showdown, мото- и автовыставки, силовое шоу, многочисленные конкурсы и розыгрыши настоящего мотоцикла!
2: Крутота полная, мы пока разыгрываем не мотоцикл.
1: Подожди, все это при поддержке «Радио Максимум». Нельзя же об этом молчать.
2: Абсолютно.
1: Давайте, точно, участвуйте, да, в розыгрыше и выигрывайте уникальную фирменную футболку юбилейного Biker Brothers Festival.
2: Вот сейчас я футболочку и разыграем в рамках игры «What the Fact». Розыгрыш случится буквально минуточек, этак через 8. И есть время написать нам заявку для участия в игре «What the Fact» на номер, который сейчас озвучит специально обученный мужик, соответственно. Будет ли он там? Многие, да, интересуются.
1: Многие спрашивают.
2: На фестивале его там, естественно, не будет, потому что он слишком занят. Он продолжает учиться еще многим вещам, кроме как озвучивания.
1: Обучиваться, я даже так сказал.
2: Слушаем его.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
7: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
14: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке.

0: и получение на tbank.ru. АО Тбанк 0+.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+. Реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-031-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений. Сбережения осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Красные, горячие, чилийские. Кто они? Перцы, конечно же, Around the World. Ну а мы сейчас будем играть с не менее горячим человеком. What the fact?
0: What the fact? На радио Максимум.
1: Зовут этого смельчака Василий.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Доброе утро, Василий.
3: Доброе.
2: Ой, хорошо тебя слышно. Ну что, он сказал, нужна футболка. Как можем отказать человеку, который знает, чего он хочет?
4: Куда будешь в этой футболке ходить? Она нарядная, сразу предупреждаю.
2: Стилевая.
3: Ну, скорее всего, на свадьбу пойду.
2: Женишься?
3: Да нет, уже жена до друга.
2: Блин, как классно, прикинь, друг тебя позвал на свадьбу, ты приходишь в футболке байкера в разор. Не,
4: прикольно.
2: Они
4: такие... Сейчас такие свадьбы, знаешь, демократичные.
2: Они такие, Василий, ты что, не читал дресс-код? Боже мой, сказали, black tie, all white, все дела.
4: Значит, играем с тобой в автофакт. Сейчас тебе предложу три факта на выбор. Два из них реальные, один выдуманный. И сегодня играем в честь Международного дня левшей. Ты не левша, случаем?
3: Нет, не левша.
4: Отлично, так везло. Игра будет тяжелой, потому что ты, видимо, не в курсе всяких деталей. Ну и погнали.
2: Погнали.
4: Факт номер один. Пол Маккартни правша, играющий как левша. Факт номер два. Петр Первый запрещал левшам свидетельствовать в суде.
2: Так.
4: И третий факт. Чак левша.
2: Ничего себе. Вот почему я?
4: Все факты.
2: Почему сразу я? Ну что, Василий, давай думать. Что из этого полная чушь?
3: Ну, Пол Маккартни, все возможно, конечно.
2: Ну, у него вообще проблемы там были с конечностями. Вот.
4: Далее. Петр Первый запрещал левшам свидетельствовать в суде.
3: Ну, царские времена тоже довольно-таки сложные времена.
2: Суровые, да. Всякое было. А я могу быть левшой, как думаешь?
3: Все возможно.
4: Стало быть, все, да?
2: Такого мнения.
4: Мы в тупике.
2: Все факты правильные получаются. Но надо выбрать один неправильный.
3: Ну, я думаю, что все-таки Чак не левша.
2: Чак не левша.
4: Смотрю на него и думаю, ну, вряд ли.
2: А вдруг я этот самый, ну, как его?
4: Амбидекстер.
2: А, амбидекстер, да.
3: Алибастер.
2: Или алибастер, то есть я и левый, и правый. То есть ты утверждаешь, Василий, что я не левша. Хорошо, мы принимаем этот вариант. Принимаем. Давай узнаем правду.
4: Пол Маккартни. Хотя в быту британский музыкант правша, когда он начинал играть, ему было неудобно зажимать аккорды

0: не левша.
1: Да, друзья, аплодисменты. Я вот хлопаю сразу и левой, и правой рукой. Ну, в основном, конечно, правой я все это делаю.
0: Упор на правую.
1: Упор на правую. Поздравляю тебя, дорогой Василий. Радио Максим дарит бестилевую, моднейшую, клевейшую футболку Biker Brothers Festival. Место, где страсть к живой рок-музыке объединяется с

0: карты банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: От ноутбука до планшета.
3: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
4: ООО «МВМ».
3: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: The Dandy Warhols.
1: Bohemian Like You.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
3: Музыка, это, конечно, хорошо, дорогие друзья, но есть вещи, которые... о которых думаешь постоянно. Знаешь, вот мысли, которые тебя свербит,
4: есть не дают. Вопросы, покоя. Которые ты ставишь.
3: Вопросы, да.
4: И ответ на них часто нету.
3: И это автовопрос.
2: Автовопрос. Автовопрос на радио «Максимум».
4: Надо перезаписать этот джингл, потому что он очень достоверно зевает.
3: Ну, к сожалению, специально обученный мужчина в тот момент был не выспавшийся, и когда записывал этот джингл, просто зевнул случайно. Да? Бывает такое?
4: Вероятно, я оставил.

0: Вот
1: зачем зевать в автовопросе? Ну, причем, да, хочешь спать, автовопрос непонятно.
0: Тем более за рулем это вообще.
1: Зевнуло, кто-то оставил, а перезаписать уже было невозможно, видимо. И так мы и сидим уже несколько лет с этим автовопросом. Ладно, сейчас не об этом. Я сегодня ехал на такси до работы, и меня везла женщина. Ну и могу сказать, что неплохо так везла. Я подумал, блин, а почему так редко женщина везет меня за рулем на работу?
0: Приятно все-таки, когда вот девушка классно управляет автомобилем.
1: Не, ну мне это повезло, у меня жена за рулем всегда, mm-hmm. и то есть я не могу пожаловаться, что меня не возит на работу красивая женщина.
0: То есть ты хочешь сказать, что пришло то время, когда стереотип о том, что девушка как-то не так водит, давным-давно пора уже разрушать.
1: И именно это я и хотел сказать.
0: А может быть, наш автовопрос будет звучать следующим образом. В чем основное отличие в вождении женского от вождения мужского?
1: Вот ты как ты, а?
0: Никто круче, никто круче. А вот в чем именно вот разница?
1: Сейчас начнется Холливорд. Пишите тогда 8926-007-103-7.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: и Шуманский.
1: Queen Hammer to Fall, друзья. Чем принципиально отличается женщина за рулем и мужчина? Такой сегодня был автовопрос.
2: Да, прошу держать себя в руках. Это не попытка дискредитировать кого-либо. Ни это попытка разобраться.
1: Итак.
2: Женщину воспитание не позволяет обложить отборным трехэтажным. Остается только улыбаться, пишет нам Вася.
1: Я такие видел видео в интернетах, что диву даешься, что существуют такие слова, которые женщина иногда использует за рулем. Никогда не скажут спасибо аварийками, пишет АНВ. Не знаю, правда это или нет.
2: А что делают?
1: Не говорят спасибо аварийками.
2: Кстати, пора, наверное, знаешь что... Как это странно, эта традиция, она не во всех странах развита, чтобы вот аварийку включать в знак благодарности.
1: Но у нас она развита. Если не пропускает, то, скорее всего, за рулем женщина. Вот такое вывод делает Иван.
2: Слышал про такую историю, что не хватает чуть-чуть уступчивости, скажем так.
1: Опять же, Энтони пишет, что женщины в рандомности принимаемых решений отличаются от мужчин, то есть импровизируют на дороге.
2: Диман сообщает, что, во-первых, пишет Добренького. Отличие в том, что кучер вез изначально, это был мужчина.
1: Кучер. То а есть, если бы женщина-кучер была как?
2: Кучеринка. Сейчас принято говорить кучерка.
1: Кучеринка? Вот такая кучеринка.
0: Это музыка «Максимум».

0: С 1 по 31 августа 2026 года.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
2: Ваш кар...
3: Наш прайс!
4: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
5: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
6: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
7: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
9: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: всем утренненького шоу, дорогие друзья.
1: Нифига, новое название.
0: Да, в эфире Чака Шиманский, плюс 13 в Москве, облачно с прояснениями. Слабый дождик с 10 утра.
1: Значит, у нас сегодня на повестке дня важнейший вопрос. Как не уставать на работе?
0: Как?
1: И, к счастью, уже дан ответ. Ученые выяснили, что именно короткие перерывы дают наибольшую эффективность, когда у вас тяжелый труд.
0: Ага.
1: Соответственно, раньше как думали, нужен затяжной отдых, и что, мол, отпуск это самое эффективное, что только может быть. Но не тут-то было. Последнее исследование показало, там был 91 человек принимали участие, что короткие перерывы на работе сверхэффективно улучшают объективные показатели, потому что их даже замеряли специальными приборами. Нужно просто давать себе перерывы по паре минут.
0: Типа много, но по чуть-чуть.
1: Именно.
0: Прикольно.
1: Но тем не менее, я уверен, что и большие перерывы в какой-то деятельности в вашей жизни были. И сегодня хотим обсудить именно их.
0: Давайте.
1: И пусть весь мир подождет.
0: Супер.
1: Два первых альбома вашей группы вышли с интервалом в 20 лет.
0: Угу.
1: Вчера закончили евроремонт, начатый еще в 90-х. А может быть, вы попросили коллегу подменить вас на 10 минут? А сами уехали на юга по горящей путевке.
0: Вот такой вы человек. Рассказывайте о ваших самых долгих и эпичных перерывах в какой-то деятельности. 892-6007-1037. Пишите нам в мессенджер Макс. Также комментируйте в группе Радио Максим ВКонтакте.
1: Музыки перерывов у нас нет. У нас Disturbed. До этого быстренько ZZ Top отыграют. Аврил Лавина, Нирвана. Один за другим, как на фестивале идут прям. Ну и сейчас Крис Корнелл, You Know My Name. Я знаю имя, потому что Крис Корнелл.
0: Там написано.
1: Ситуация замкнулась.
0: Ha ha ha ha.

0: представляю себе сейчас утреннюю дискотеку в каком-нибудь офисе под Caesars.
1: Так это обычно и происходит. Чак и
0: Шуманский. Утреннее шоу — это всегда веселье, это всегда бодрость, это иногда и дискотека, да, даже в офисе. Доброго утра, Чак и Шуманский, пишет нам Алексей Пирогов в нашу сегодняшнюю тему. Тема у нас сегодня, напоминаю, называется «И пусть весь мир подождет». Значит, классно эфирите. Добыл поручень из троллейбуса. Хотел сделать турник. Стоит на балконе 30 лет.
2: Ну, это ж надо было как-то вандальнуть, я так понимаю.
0: Не, ну, может,

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Ну, по наследству достался.
3: А, ну тогда ладно.
2: Нет, вообще троллейбус такая часть. Я каждый раз восхищался этим видом транспорта, и это вам не автобус.
3: Да, он пугает тем, что, несмотря на свои габариты, он супер динамичный.
2: Ну, почему-то у троллейбусов, ну, самое, наверное, главное, что хотелось, какой-то артефакт троллейбуса, это, конечно, рога троллейбуса.
3: Конечно же.
2: Ну, их так просто не достанешь. Хотя, с другой стороны, сейчас, да, троллейбусы, где они сейчас?
3: Сейчас у нас заменили их электробусы.
2: А эти куда-то?
3: Нет, где-то в городах
2: троллейбусы. Ездят, да, ходят, все еще
3: и они впечатляют, потому что с детства ходу. Смотришь на них, думаешь, ну как же так, вроде бы ограничение за счет длины рога, а с другой стороны, какая легкость и свобода.
2: А тебя бил когда-нибудь током троллейбус?
3: Нет, я бы здесь уже не

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Находился, если бы он меня бил. Там мощнейший разряд.
3: Меня бил.
2: А я как-то раз помню, значит, возле дома на остановке подъехал троллейбус, а я что-то стоял сзади него, думаю, дай возьмусь за эту лестницу, по которой все время водитель ездит.
3: Это твоя привычка все время ходить сзади, она...
2: Да-да-да, я взялся, меня как шарахнул, я подумал, блин, не заземлено.
3: Я подумал, блин, классно.
2: Не, ну честно говоря, я остался жив, подумал, как классно, что я все еще жив.
3: Спасибо, что живой, Чики-бой.
2: Да, спасибо, друзья, пишите 8926-007-1037 свои истории о том, точнее, о ваших самых долгих и эпичных перерывах в какой-то деле. Я, кстати, с тех пор троллейбус ни разу не трогал, поэтому большой перерыв.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: Утреннее шоу и группа Def Leppard в эфире Animal. Все еще тема о ваших самых долгих эпичных перерывах в какой-то деятельности.
2: Деятельность. Доброе утро. Я юрист и как-то просидел в суде 10 часов, ожидая заседания.
1: Please.
2: Пока в 8 вечера судья, уходящая домой, не сказала, что перенесла на другой месяц. А помощник все это время говорил: ждите.
1: Ждите.
2: Даниил пишет: я помню тоже свое послеинститутское помощника-адвокатское прошлое. И мне моя начальница строго-настрого говорила, говорит: Шуманский, если думаешь, профессия адвоката — это зажигательные речи в суде, то помни, это не так. Главная работа адвоката — это очередь.
1: Затаиться,
2: в ней нужно сидеть, всегда находиться.
1: Ну, это ужасно. Я недавно был в суде в прошлом году по делам. Мне пришлось... Я первый раз попал в суд, по-моему, да? Ну, хорошо.
2: Вот что... ты что, плевака?
1: Да.
2: Ну, там не великим адвокатом.
1: Ну, никакая поликлиника рядом не стояла. Никакое, не знаю, ожидание там, очередь в аэропорту вьетнамского города Камрань тоже не стоит рядом с тем, какое количество времени тебе нужно потратить для того, чтобы дождаться, чтобы тебя приняли в областном суде каком-нибудь.
2: То есть,
1: кошмар просто какой-то, друзья.
2: Нужно очень хотеться судиться.
1: Да, поэтому те люди, которые... Нет, ты должен любить, это должна быть твоя страсть.
2: Сутяга
1: должен отдать, да. В ком трейсе она живет.

0: Вот Ком Трейси, как вот этот персонаж из фильма «Собака Баскервилли», вот, собственно, который был сутяга. И это прям уже как ты мог додуматься вообще пойти в юриспруденцию, я не понимаю. Ты пересмотрел фильм «Лжец и лжец»?
1: И «Адвокат,
0: адвокат дьявола», да? Кошмар. Друзья, не ведитесь, не ведитесь. Но, с другой стороны, кто-то должен этим заниматься.
1: С другой стороны, я смотрю профессия. На своих друзей, которые в итоге пошли по юридической дорожке. Знаешь, веселые ребята, но да? Они в основном банкротствами занимаются.
0: Вот,
1: в основном предприятий.
0: Банкротство — это весело, друзья.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру 12+.
10: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
13: ООО «РВВ». ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
14: На тут.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на «Ламода» в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Ламода». Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Аврил Лавин, Girlfriend, 8.32. Кстати, подружка будет тоже задействована в нашей следующей чновости.
0: Чновость на радио «Максимум».
1: Значит, мужчина с самым маленьким, я извиняюсь за выражение,
2: причиндалом
1: в мире рассказал своей партнерше о своей проблеме. Странно, что только сейчас. Так вот, 380-летний, сколько же ему лет, житель США Майкл Филлипс сообщил своей бывшей девушке, что он обладатель микропениса длиной менее 1 сантиметра через текстовое сообщение. Он написал об этом, не знаю, приложил
2: ли фотографию. А он поставил так, тройка, потом один знак равно всего и скобочка, так?
1: Я не знаю, как здесь нет этого самого сообщения, могу его прочитать. Отношения продлились в общей сложности 8 месяцев. За это время пара встречала всего 2 раза. У них ни разу не было вот этого самого.
2: Близких отношений.
1: Но расстались они не из-за... Конечно.
2: Она говорит, дорогой, это не в этом дело.
1: Ну, конечно, а из расстояния. Ну, невозможно любить друг друга на расстоянии, особенно когда ты не дотягиваешь. Ну, на любого расстояния.
2: Как бы близки вы не были.
1: Тут, да, как близки вы не были. Ну, кстати, есть хорошая новость для человека по имени Майкл. Майк, да. Майкл.
2: Так вот, Майкл длинное имя слишком.
1: Просто Май. Вот. Он недавно насобирал себе на донатах $13,500 на операцию по увеличению этого самого.
2: То есть мы ожидаем
1: своего торпедного отсека, и мы ожидаем, что в скором времени Майкл уже предстанет перед нами.
2: Майкли.
1: По Майкл Джон Филлипс III фон пенис представится уже в полноценном обличии с нормального размера причиндалом 4-5 сантиметров.
2: Ну, ждем фоточки, соответственно.
1: Да.
2: Так, ладно, он собрал.
1: Да, теперь я соберу.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
10: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
13: Оформи лимитированную кредитную карту от ТБА со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Смены профессии. Вот так. Уже 13 лет.
3: Вау.
2: Она работала флористом, но каждый год летом собираю себе полевые букеты заодно и вспоминаю цветочные денечки. То есть, получается, после флористической активности, да, 13 лет, ничего. Не это ли счастье?
3: Это счастье. Не, ну вообще флорист — это прекрасная работа. Собрать букет красивый, представляешь, для того, чтобы он... Для чего собирать букет? Цветы вообще созданы для того, чтобы дарить людям радость и счастье. А это как бы основной вектор жизнедеятельности должен быть.
2: Может, подарим как-нибудь друг другу?
3: Ну, я всегда за.
2: Чисто вот, знаешь...
3: Не, можем купить, можем даже, знаешь, не купить, а собрать. Купить букет может любой человек, да? Ты вот возьми, собери какой-нибудь классный, красивый, чтобы он не был вычурным, чтобы он был...
2: Да в полиэтиленовый пакетик.
3: Складненьким. Ну, не надо полиэтиленовый пакетик.
2: А ленточку надо делать?
3: Черную. Не ленточку тоже. В крафтовую бумагу запакуешь.
2: Поставим здесь студии.
3: Не, у нас очень страшно тут студии, дорогие друзья. Это мрачнейшее.
2: Это байки из склепа.
3: Байки из склепа. Именно так называлось утреннее шоу до нашего пришествия. Лучше не стало, но цветов, конечно, не хватает. Но не венок. Венок не надо.
2: Хотя от коллег.
3: Хотя для вечернего шоу, подойдет. Я думаю, подойдет.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: радиостанцию «Русская сборка». Это что-то на родном. Для тех, кому не хватает русской музыки. Коллекция самых знаковых песен на великом, могучем и родном. От легендарных гимнов 90-х до ярких образцов альтернативы 20-х. А также музыкальные рубрики и ностальгические истории от культовых российских музыкантов. Все это в эфире онлайн-станции «Русская сборка». Ищите на сайте в приложении «Радио Максимум». «Русская сборка». Это что-то на родном.
1: Реклама.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Ваш кар... Наш прайс.
5: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
6: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
10: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
11: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: числе и жители России, могли быть свидетелями солнечного затмения вчера.
1: Так.
0: Можно было видеть, например, в Петербурге прекраснейшим образом, как луна откусывает кусок солнца. В Исландии люди при этом видели полное затмение.
2: Я уже давно хочу.
0: В следующий раз ты его увидишь 30 марта 33 года. А если его пропустишь, то тогда 20 апреля 61 года.
2: Я вот, честно говоря, ни разу в своей жизни не видел солнечное затмение.
0: То же самое.
2: Как-то мне не доводилось.
0: Но ты был свидетелем других редких событий.
2: Я более чем уверен.
0: Ты был на разных невероятных концертах,
2: да,
0: которых многим не бывать.
2: Да, я видел Red Hot Chili Peppers возле пирамид.
0: Именно. А вот давайте оттолкнемся от затмения и спросим коллега у наших слушателей, свидетелем каких невероятно редких событий были они.
2: Например, как рожает Колибри.
0: Интересный вариант.
2: Или дешевеет бензин.
0: Тоже.
2: Очень, дорогие друзья, самые невероятные, уникальные, возможно, никем не виданные события только вами в вашей жизни. Давайте поделимся впечатлениями и расскажем о том, что вы такого видели, что никто не видел. Что-то очень редкое и очень клевое.
0: 8926-007-1037. Пишите, пожалуйста, в Макс. И можете прикреплять также свои комментарии к предыдущей теме в ВКшечке.
2: Прекрасное.
0: Значит, решение. Музыка не редкая, но очень качественная.
2: Качественная.
0: Garbage в этом чате, Scorpions, Him, Fallout Boy, Placebo, AC/DC, прямо сейчас The Rasmus, First Day of My Life.

0: Здравствуйте, ребята!
1: Здорово!
0: В эфире утреннее шоу Чага Шуманский, плюс 12 градусов в Москве. Сегодня холодрыга, по-другому не назовешь, поэтому одевайтесь, пожалуйста, теплее, чтобы потом не болеть.
1: 3 балла на дорогах Москвы. Действительно, цифра впечатляет своей минимальностью. Mm-hmm. Вот бы всегда так.
0: Да.
1: Но старый добрый отрезок между Ленинградским шоссе и Волоколамкой в обе стороны стоит. Какая-то магическая абсолютно зона. Знаете, как пробка-отвод такой. Все туда сливается.
0: Ну и пускай сливается, мы не против.
1: Да, также мы не против поменять резко тему. Тем более, что...

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Back in Black, AC/DC в эфире утреннего шоу, а мы в новом часе замутили новую тему, где вы видели что-то невероятное, будь то затмение, опять же, ну мне очень нравится история, как Колибри рожает, почему-то до сих пор у меня перед глазами это происходит. Доброго утречка, пишет Леонид, я пару раз видел, как водитель BMW включил поворотник. Я, кстати, между прочим, тоже пару раз видел, но в большинстве случаев они этого почему-то не делают.
2: Возможно, по ошибке включили. Кстати.
1: Может быть, перепутал, да? Газ да, и да, тормоз, да. А тут случайно включил.
2: Светлана присылает фотографии так. И видео, как французского бульдога в мраморном море в Стамбуле загрузили в лодку и отправили в море с семьей.
1: С семьей бульдогов?
2: Да. Надеюсь, что там все хорошо закончилось. Или не закончилось вообще.
1: Ну, это интересно. Я такого не видел в своей жизни никогда. Так, друзья, но этого мало.
2: Мало-мало, надо еще.
1: Мало-мало-мало-мало. Надо еще больше каких-то из ряда вон выходящих историй и событий, которые были в вашей жизни, которым вы хотите поделиться. А вот Алексей, например, делится самым сокровенным.

0: Он пишет, что видел сам лично, как сборная России обыграла Испанию в футбол.
1: Красиво.
0: И это было действительно красиво. Я не помню, в каком году это было, но даже я помню, как гудела вся, не то что столица, вся Россия действительно тоже гуляла.
1: Ну, это всегда для нас редкий и очень мощный
0: здесь
1: праздник.
0: Здесь нельзя сказать слово «всегда». Здесь иногда для нас бывают такие...
1: Всегда
0: тогда подарки судьбы, когда Россия выигрывает футбол у Испании.
1: Может быть, и еще разочек увидим. Надеемся, по крайней мере.
0: Хочется.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». В каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке. Максимум. Радио. Максимум.

Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время.

0: Эти премиум квартир ФСК. Застройщик группа компания ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум. Максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Чак и Шуманский.
2: Спасибо, Every You, Every Me. Кстати, я видел Брайана Молка с усами.
3: Было дело.
2: Что само по себе тоже довольно уникальное зрелище. Мы сегодня говорим о всяких разного рода необычных, уникальных зрелищах событий, которыми вы становились свидетелями.
3: Вася, я видел, как Чаку на концерте The Translators
2: так.
3: в графин набулькали всего подряд.
2: Так.
3: Он все это выдул и так. выжил потом.
2: Ничего себе.
3: Ты помнишь такой эпизод?
2: Нет, не помню. Но это, скорее всего, было в Питере, да?
3: Ну, или как, на каких-то начальных, может быть, может этапах. Быть,
2: не, ну что-то такое я припоминаю, что мы такие эксперименты проводили. Сейчас, конечно, уже реже, но есть порох пороховницы.
3: Это спонтанно и никогда не предугадать.
2: Да, никто не знает, где тебя нальют. Я видел мороженое за 3 рубля, не помню что, но что-то я покупал даже за 50 копеек, по-моему, жвачку. Ну, раньше были такие цены, Светлана.
3: Цены были. Доброе утро, а я видел, как в 2008 году Россия впервые за 15 лет стала чемпионом мира по хоккею.
2: Блин, тоже круто.
3: Руслан пишет, да.
2: Все-таки, вот кто бы что ни говорил, а Россия чемпион.
3: Yes.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте

0: Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг ПАО «Сбербанк».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Кроме долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Fall Out Boy, this ain't a sin, it's an arms race. Мне понадобилось ровно 4 месяца, чтобы выучить название этой песни.
2: Другое дело, чновости. Чтобы выучить новости, это буквально раз и все.
1: На ходу просто.
0: Чновость на радио Максимум.
1: Тут такой хэштег музыкальный. Удали мои печали, удали. Поговаривают, что удаленка, все.
2: А потому что все понятно стало с
1: число
2: этой историей.
1: Число россиян, работающих удаленно по итогам прошлого года, опустилось до 968 тысяч человек. То есть меньше миллиона. Не могу сказать, что это малое количество, да? Но это на 232 тысячи меньше, чем в пандемийном 2020.
2: В общем, все, кто кайфовал по квартиркам с ноутбуками, делал вид, что он... все это время работал.
1: Ну, ты как-то с каким-то презрением как будто относишься к этим людям, которые работают на удаленке.
2: Конечно, потому что я до того, кстати, на предыдущем, не успел попасть в эту категорию и не успел поработать из дома.
1: То есть ты никогда не был на удаленке?
2: Никогда не был и всегда мечтал об этом.
1: Ну, ты, кстати, мог бы?
2: Да, и я был бы эффективен, потому что я из тех людей, которые откладывают все до последнего, а потом это делают. Но я делал так и в офисе.
1: Мы же знаем, что это неправда.
2: Это правда, я делаю вид, что работаю.
1: Ты же приходишь домой и лежишь просто.
2: Я знаю. Да, тебя. Да, и я делаю... Нет, ну, имеется в виду все, чтобы не работать.
1: Вот вы смотрели
2: фильмы... А в последнюю секунду хрязь, и все готово.
1: Активизировался. Вот смотрели фильмы про, не знаю, про...
2: Не хочу.
1: Про зомби. Нет, ну, про, знаешь, когда кукла-убийца, как или что-то в духе. Вот она убивает, потом она приходит, ложится в коробку и лежит просто. Как Дракула, знаешь?
2: Вот, я и вот днем, и ночью готов.
1: Шуманский Дракула наоборот.
2: Так что таких вот людей...

0: есть Дракула. Дракула на удаленке.
1: Но плюс работодатели все-таки осознали, что контроль за сотрудником, который физически недоступен, осложнен, конечно же. А человек такая натура, понимаешь, но... Но всегда найдет способ доесть брауншвейгскую в момент...
0: Именно брауншвейгскую.
1: Какой-нибудь рабочий за пары, да. Точнее, вместо рабочей за пары.
0: У меня один единственный вопрос после этой новости. Что мы будем с этим делать? И сразу появляется ответ. Ничего.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич 3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
9: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Гринчак и Шуманский.
1: The Pretty Reckless for I Am Deaf. Я, кстати, видел как-то раз Тейлор Момсон, когда ей было 5 лет.
2: Я хотел такое? Спросить, как тебе, а потом подумал, да ну к чертовой матери.
1: Прозвучало бы странно, да?
2: Зачем?
1: Нет, классный
2: мне
1: фильм,
2: это, да?
1: Гринч, я всем рекомендую, если вы не знаете, она там снималась. Видел доллар по 5 рублей, пишет нам Алексей. Бывало и такое.
2: Это Иван, прям очень давно.
1: Иван хвастает, что видел своими собственными глазюколами выступление группы AC/DC живьем. Вот тут небольшая зависть у меня образовалась к этому человеку, потому что я AC/DC живьем не видел, и это одна из немногих групп, которую я хотел бы посмотреть живьем, пока есть такая возможность, но пока такой возможности нет.
2: Поддерживаю. Причем группа, которую ты распробовал с годами. Сначала ты думал, что за одинаковые стадионные частушки они поют, псевдометаллистического типа.
1: Так.
2: А потом как представил, как это классно, когда куча народа.
1: Конечно, все с этими светящимися рогами. Этот школьник престарелый на сцене прыгает.
2: TNT, I'm Dynamite.
1: Конечно. Я бы даже, как видишь, сказал, конечно, в слове канон.
2: Канонично, да.
1: Канонично.
2: Спасибо вам большое за сообщение. Впереди у нас Blur, Scorpions. Много всего интересного. И целый час, пожалуй, наверное, аудиоконкурса. О, да, ведь,
1: да.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Это «Максимум». Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Профи решает. Все. И у «Профи» все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД «Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе-растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента и ОК». Гипервыгода в каждой покупке.
5: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Ваш кар...
8: Наш прайс! Кар-прайс, кар-прайс, кар-прайс.
9: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
11: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
12: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард.
13: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Доброе утро, друзья.
1: Здорово.
0: Господа, леди, джентльмены, товарищи, в конце концов, слушатели.
1: Господа и дамы.
0: В эфире утреннее шоу на радио Максимум. Здесь Чага Шуманский. Погодка в столице. Ну как, не то чтобы она сильно хороша, но она отличается от жары, по крайней мере, да, плюс 13 всего в данный момент времени. В Москве прогреется воздух сегодня до плюс 16 и ждут нас не сильно горячие выходные.
1: И, что самое интересное, всего 3 балла пробки на дорогах столицы, и почему-то все встали возле поселка Мосрентген. На внутренней стороне МКАДа дружно стоим от Профсоюзной улицы и туда, в сторону Киевского шоссе. Но загадка, почему это произошло. Если кто-то там сейчас стоит в пробке, напишите, почитаем.
0: Да, я вот сейчас нахожусь на странице в Википедии «Женские типажи». Нам вот по долгу службы с Шуманским пришлось искать тут. Конечно, удивительно. Тут вам и бимбо, тут вам и пикми.
1: А бэмби есть?
0: Тут вам и субредка. Знаешь, что такое субредка?
1: Какая-то порода собаки.
0: Нет, традиционный комедийный персонаж, бойкая, остроумная, находчивая служанка, помогающая господам в их любви.

0: любовных интригах.
1: Очень интересно. А если среди вас есть, напишите.
0: Хичкоковская блондинка, инженю, кисейная барышня, железная лейди.
1: Отучился на инженю.
0: Да. У вас есть высшее образование? Да, я инженю. Потихонечку там, ну для себя у вас там инженю. Это то есть глагол, да, какой-то такой?
1: Любишь инженись.
0: Что вы делаете? Я инженю.
1: Этот час будет посвящен у нас аудиоконкурсу, его условия чуть позже расскажем по музычке. Открываем меню и видим My Chemical Romance, Pink и Depeche Mode. Видимо, Лени Кравиц, System of a Down, Queen и, конечно, Linkin Park. Что ж я наделал, what I've done.

0: Шуфутинчак и Шуманский.
1: One Vision, группа Queen в эфире. А мы с Дмитрием Николаевичем Шуманским решили замутить аудиоконкурс.
0: Поговори мне тут. На радио Максимум.
2: А что его мутить? Берешь, да слушаешь ваши аудиосообщения, которые вы присылаете, к счастью, в избытке на номер 8926-007-1037 в МАКС, выполняя специальное задание.
1: Да, сегодня оно будет посвящено левше, но не тому человеку, который пользуется левой рукой вместо правой, а вот помните, левша был, который блоху подковал?
2: Ловкий такой, знаешь, ремесленник.
1: Да, в сказке, если не ошибаюсь, Николая Лескова. Так вот, все понятно, да, левша подковал, но зачем, не будем спрашивать, а какие успехи далее были у этой подкованной блохи?
2: Действительно, потому что времени прошло довольно много, да. Пора взять срез такой информации, какие достижения у блохи, которую он зачем-то подковывал.
1: Каждый раз задание все эпичнее и фантасмагоричнее. Но что делать, друзья? Это аудиоконкурс, в нем разыгрывается рамка для автомобильного номера. И абы как, и абы кому. Мы просто так ее отдать не можем, правильно? Только самому изворотливому, креативному и оригинальному, который пришлет нам аудиосообщение, в котором расскажут, каких успехов достигла подкованная тульским левшой блоха. 8-926-007-1037.
2: Макс.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Радио «Максимум».

0: Гришак и Шуманский.
1: System of a Down, Toxicity. А у нас аудиоконкурс, в котором вы нам объясняете в аудиосообщении, что стало с той блохой, которую левша подковал в 1881 году в сказке Лескова.
2: Сколько вариантов, Константин, да. Начинает.
3: Помимо того, что левша подковал блоху, он провел пропаганду, и блохи сами стали себя подковывать. С тех пор все блохи подкованные, а подкованных блох очень легко собирать магнитом.
2: И, соответственно, блошиный салат каждое утро у человечка.
1: Как классно.
2: Сергей.
4: Эта блоха такой степ на танцполе выдает, что ого-го.
1: Танцевальное, да, у нее какое-то сложилось будущее? А,
2: Андрей.
5: Ну да, у моей блохи красный диплом. Она автор многих статей, текстов и постов. А еще филантроп и меценат. Почему? Ну она же теперь в этих вопросах. Подкованная.
1: Ай ты, боже мой.
2: Четко.
1: Срочно его закрепить, как претендента на рампу для автомобиля.
2: Но Родион не хуже.
6: Если, ну, очень хорошо прислушаться, то подкованная блоха бежит по голове ее обитателя с таким звуком.
1: Ну, то есть, не то чтобы понятно, что здесь случилось, просто вот такое,
2: да, вот теперь у него... бегает со звуком.
1: Бегает со звуком, хорошо.
2: Не так много, что могло с блохой случиться, и по ее меркам это тоже событие, бегает со звуком.
1: Да нет, событие то, что подковали, знаешь, как это...
2: Шок.
1: Как это важно.
2: Шок-контент.
1: Да.
2: Ну, примерно вот так. Дальше будем слушать. Вижу, что вы уже присылаете новые сообщения.
1: Присылайте, присылайте.
2: Требует премодерации. А у нас сейчас, опять-таки, реклама для того, чтобы вы хорошенько подумали над своим поведением и записали на мое аудиосообщение. А после нее Лени Кравец. И потом будет Saving... Как это слово читается?
1: Saving Able.
2: Вот так вот английски надо знать.
0: Реклама.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Теперь

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
14: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии. Или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
17: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
18: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
19: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
20: С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шунин и Шуманский.
1: Блоха. Ага, блоха. Вот я сейчас вспомнил, потому что на сегодня аудиоконкурс посвящен блохе, которую подковал в свое время тульский левша. И нам интересно стало с Дмитрием Николаевичем, что стало с этой подкованной блохой, каких успехов она добилась в жизни, что с ней?
2: Версия Кирилла.
3: Теперь она в любую лошадь на скаку вопьется и по горящим углям догонит.
4: Опасный какой зверь вообще.
1: Жестко. Она еще, наверное, выросла в размерах, прикинь, огромная.
4: Попасться на пути такой блохи, это верная смерть.
1: Да.
4: Дмитрий.
5: На конкурсе чечеточников среди блох она занимала всегда первые места.
4: Чечетка.
1: Чечерита ее звали.
4: Чечерика, Маргарита, Маргарита. Андрей.
6: Победа в блошиных скачках.
4: Кстати, да.
1: Пока все тыги. Было бы незаметно на фоне лошадей, вот что проблема.
4: А там нужен был бы микрофиниш. Знаешь, есть фотофиниш, а это микрофиниш.
1: Микрофотофиниш.
4: Смотришь всех, кто...
1: Через мелкоскоп.
4: Да.
1: Как ты говорил.
4: Все, кто микроленточку успел преодолеть.
1: Так.
4: Василий.
7: Блоха была очень грамотная и открыла свой блог для блох. Теперь она блогер.
1: Это супер.
4: Как хорошо.
1: Это
4: послушал
1: супер.
4: Василия, грядет час насилия. Супер варианты. И пора бы нам уже потихоньку определяться с победителем. Берем с Чаком небольшой тайм-аут.
1: Рекламную паузу. Я бы даже стал некоторые места.
4: Рекламную паузу, причем в прямом смысле. После этого слушаем Depeche Mode и этого вашего Дио.
1: Жо это.
4: Жо. И вот уж потом озвучим победителя.
0: Реклама. Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
8: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Чак и Шуманский.
1: Так, ну пора бы уже определиться, на самом деле, с победителем, потому что это не дело. Вот вы слете кучу аудиосообщений, мы их слушаем внимательно, максимально пристально вчитываемся, вдумываемся в их смысл. И вот, кажется, пришел момент для того, чтобы понять, какова все-таки судьба той самой подкованной когда-то блохи.
2: Я так за нее переживал, на самом деле, все это время.
1: Вот Дэн Глоб, например.
3: Ой, она вложилась в металлургический бизнес, прогорела и закончила свою жизнь шипом в китайской зимней резине.
1: Жизнь шипом закончила. Жалко.
2: Но почему так смешно-то, я не понимаю. Почему не каждый день такие аудиоконкурсы? Вчера было про слона, тоже смешно, но не так.
1: Сегодня гениально.
2: Абсолютно. Сегодня просто эпично. Ребят, вы просто лучшие.
1: Но при всей любви к Дэн Глобу, у нас
2: большая любовь у нас.
1: Дмитрий, вот он как-то идеально сформулировал идею, которая вообще в воздухе, но он ее все-таки правильно достал.
2: Но он попал еще и в формат радиостанции.
1: Точно. Давай слушать.
4: Блоха выросла и стала играть на гитаре в группе Red Hot Chili Peppers.
1: Ну, дивно, абсолютно. Напомню, друзья, что Фли погонял бас-гитариста Red Hot Chili Peppers, как раз переводится как блоха.
2: Как блоха, друзья.
1: Ура!
2: Это победа, это аплодисменты, это рамка для автомобиля в номер. Поздравляем.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: Pink, who knew? 10:49 утра заканчивается, и это утреннее шоу на Радио Максим. Единственное, что нас успокаивает, да, и дарит нам уверенность в завтрашнем дне, это завтрашнее утро, что снова будет утреннее шоу. Это
2: прекрасная
1: новость. А меня
2: успокаивает то, что, мы дотянули почти до конца недели, завтра все-таки уже пятница.
1: Фу, ничего себе, это же наша первая рабочая неделя после отпуска.
2: Прикинь, полноценная.
1: Круто, абсолютно. Мы справились.
2: Радует стабильность, потому что Константин Михайлов тоже всегда с вами. Как только вы понимаете, что уже устали от музыки без ведущих, он в 5 часов вечера хрясь и начинает свою пластинку заново.
1: Да, не пропустите вечернее шоу на Радио Максим. Ну а мы с Дмитрием Николаевичем хотим вам пожелать, что еще, слушайте классную музыку, наслаждайтесь неделей группы Мьюз на Радио Максим.
2: Молодитесь, бодритесь.
1: Молодитесь, бодритесь, веселитесь. Всем пока, до завтра, не проспите.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Мобильное приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать. Реклама.
3: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38%.

0: Патентные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК.
1: Застройщик группы компания ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. «Автодом» предлагает масло «Рольф Профессионал» с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. panarcticstar.ru

0: Белецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: тираж одного издания теперь меньше 3000 экземпляров. В топе авторов художественной литературы современная писательница Анна Джейн, известная молодежными романами, а рядом с ней Достоевский, Кинг, Мураками и Толстой. Среди детских авторов лидируют Ульева, Усачев, Жуковский, Сутеев и Пушкин. Книг стало меньше, а классика по-прежнему в почете. Анна Джейн и Достоевский в одном списке. Пожалуй, это и есть главная неожиданность года. В эфире были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Радио

0: Реклама.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: 15-й юбилейный байкер-процесс-фестиваль начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Неделя с группой «Мьюз» на радио «Максимум». Все рок-звезды с чего-то начинали. И многие из них начинали с кавер-групп. Действительно, прежде чем сочинять свой материал, не помешает набить руку на уже готовых хитах. Но Мэтт Беллами сделал все наоборот. Сначала стал иконой рок-музыки вместе с Мьюз, а много лет спустя вошел в состав кавер-группы The Jaded Hearts Club. Здесь он в качестве басиста принялся играть золотые хиты The Beatles, Cream, The Who и других классиков. А компанию ему в разное время составляли такие звезды, как Майлз Кейн, барабанщик Foo Fighters Илон Рубин, гитарист Blur Грэм Коксон и фронтмен Jet Ник Цестер. Вот что Мэтт говорит об этом проекте. «Все начиналось как караоке-прикол, и нам понравилось. Это возвращение к великолепно написанным песням, к лучшим песням в истории. Мы играем их почти как джазовый оркестр, с настоящими инструментами, без всяких примочек, без техники и прочих приблуд». The Jaded Hearts Club. I put a spell on you.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

будни на максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! Вы слушаете максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске: у берегов Сицилии нашли римский корабль, который затонул 2100 лет назад. Судно лежит на глубине 46 метров. Рядом около 500 глиняных амфор, в которых, скорее всего, перевозили вино. Корабль обнаружили рыбаки. Затем подключились водолазы. Один из них признался: «Я подплыл ближе, и сердце замерло. Подо мной простиралось огромное поле амфор». Министр культуры Италии назвал это одним из важнейших подводных открытий последних лет. Археологи сейчас уточняют возраст, маршрут и состояние груза. 2100 лет под водой, а корабль все еще рассказывает историю. И судя по амфорам, древние римляне точно знали, в чем истина. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
13: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
14: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
8: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: максимум. Новое. Новое. Прямо сейчас. Editors. Call it in.
1: Звезды британского постпанка и инди-рока снова в деле. Этим летом участники Editors дали свои первые за 2 года концерты. Ну а на осень запланирован первый за 4 года альбом. Первой ласточкой с грядущей пластинки под названием Surface Echo and Sound стала атмосферная композиция Call It In. Даем слово вокалисту Тому Смиту.
2: Большую часть прошлого лета мы безвылазно провели где-то в Глостерширской деревне. Там мы работали над песнями все вместе в одной комнате, в традиционном для группы формате. «Call It In» — одна из тех песен. Она о том, как просить о помощи посреди экзистенциального страха, о том, как ты находишь утешение и поддержку у близкого человека и убегаешь от оглушительного шума современной жизни.
1: Немного меланхоличной надежды на лучшее от Editors. Песня «Call It In» прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
3: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
4: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: Эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать. Реклама.
3: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
4: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Куртрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
9: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
10: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу.
11: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
13: Подробнее на petrovich.ru.
14: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
15: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. 1 сентября вступают в силу поправки в Трудовом кодексе. Работодателям запретят назначать испытательный срок женщинам с детьми до 3 лет. Раньше такая норма действовала только для мам с малышами до 1,5 лет. Нововведение коснется почти 3 миллионов женщин. Инициаторы уверены, мера поможет снизить барьеры при трудоустройстве и сделает возвращение в профессию после декрета более комфортным. А еще Миноборнауки планирует запустить для студентов курсы будущих родителей. Рабочее название – университет родительства. Обещают неформальные встречи с многодетными семьями и специалистами по отношениям. Теперь мамам меньше стресса при устройстве на работу, а студентам больше уроков семейной мудрости. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-1919-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

Просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Ламода. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
2: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-30-72. Москва.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
2: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
10: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
11: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
12: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: неделя с группой «Мьюз» на радио «Максимум». На первых порах «Мьюз» назывались «Carnage Mayhem», что переводится примерно как «Кровавая бойня». Именно в коллективе под такой вывеской в начале 90-х стучал на барабанах Доминик Ховард. Однажды к нему присоединился гитарист Мэтт Беллами, который вскоре стал также вокалистом и автором песен. Сразу после этого группу переименовали в «Gothic Plague» или «Готическую чуму». А затем ребята позвали к себе еще одного барабанщика — Криса Волстенхолма. Правда, позвали его на вакансию басиста, так что Крису пришлось экстренно брать уроки игры на басу. И вот еще один ребрендинг. На сей раз в Rocket Baby Dolls. Под таким названием в 1994 году юная троица выиграла музыкальный конкурс в своем родном городке Тинмут, после чего бросила все остальные работы ради музыки. Ребята уехали из Тинмута и стали подыскивать себе новое короткое название, которое отлично смотрелось бы на постерах. Тут-то Мэтт Беллами и предложил слово «Мьюз». Ну а дальше вы знаете. Первые концерты в Лондоне и Манчестере на разогреве у Скан-Конэнси. Первое выступление на Вудстоке. Первый альбом. До мировой славы осталось рукой подать.
1: «Мьюз. Starlight».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООС ЗЭД Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Легенды калифорнийского трэш-металла приедут в Россию. Violence ворвались на мировую тяжелую сцену на рубеже 80-х и 90-х, выпустив несколько ярких альбомов и став одними из лидеров второй волны трэш-металла. В последующие годы коллектив то уходил в тень, то снова возвращался. В его рядах играли участники других культовых групп уровня Machine Head, Overkill и Fear Factory. А совсем скоро команда из Сан-Франциско и ее бессменный фронтмен Шон Киллиан впервые продемонстрируют свою мощь перед российскими фанатами. 16 августа Violence выйдут на сцену московского клуба «Правда», а 17-го зажгут в питерском Factory 3. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.

0: Реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: открыть ИИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-21-95. Подробности на sberbank.ru. 6.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или

0: по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: «Радио Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся.
1: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
4: Приключенческий туроператор Panarctic Star. Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Panarcticstar.ru.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru.
9: Улица Тита Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
10: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
11: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: И персона для тех, кого сервис заподозрил сам. Проверять будут визуальный контент. Аватарки, обложки, заголовки. А вот музыку нет. Бейджи отражают публичную идентичность, а не способ создания треков. Музыка и артистов не попадет в редакционные плейлисты, если пользователь на них не подписан. Новые правила введут осенью. Главное, чтобы музыка была хорошая. А бейджи – дело наживное. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
5: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
11: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
12: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
13: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
15: Учитываются покупки через Тебанк от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
16: 15-й юбилейный Байкер Бразерс фестиваль начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Драматикс, Манапарт и Монгол Шуудан. Мото и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
17: 6+.
18: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
19: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: неделя с группой «Мьюз» на радио «Максимум». Важнейшую роль в создании альбома «The Wow Signal» сыграл Дэн Ланкастер. Впервые он появился в жизни участников «Мьюз» в период работы над предыдущей пластинкой, где отвечал за сведение одной песни. И, судя по всему, Дэн так впечатлил своих нанимателей, что вскоре начал ездить с ними по миру в качестве концертного клавишника и гитариста. А теперь парень и вовсе дорос до статуса продюсера и соавтора нового альбома. Вот что о работе с ним говорит Мэтт Беллами.
1: Дэн мотивировал нас так, как никто прежде.

0: это было даже неловко, ведь он моложе нас. Когда нам в последний раз кто-то говорил, что делать, это были люди, годившиеся нам в отцы. Такой вот удар по эго. Дэн обычно говорит что-то типа «сделай эту гитарную партию лучше». Ему не обязательно предлагать готовые варианты. Просто «сделай это получше», «спой это получше». А я такой «полегче, чувак, ты вообще-то работаешь на меня».
1: Мэтт признает, что молодость Дэна расшевелила участников Мьюз. Помогла им справиться с ленью и выйти из зоны комфорта.
2: Мьюз. Be with you.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

максимум. Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Outlet FSK – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК. Застройщик группы компания ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварц винил. А ламинат 32 класса 8 мм. Дуплой Хаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.

0: Белецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Авто.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Китайцы разогнали экспериментальный маглев. Это такой поезд на магнитной подушке, или проще говоря, магнитоплан. До 800 км в час, всего за 5,3 секунды. Это мировой рекорд для коротких дистанций. Аппарат весом больше тонны двигался по трассе длиной всего 1 км и успешно затормозил через 200 метров. До сотни машин разгонялась быстрее 0,7 секунды, а это шустрее, чем болиды Формулы-1. Технологию хотят использовать для сверхскоростных поездов, а в будущем даже для запуска космических аппаратов. Пока это исследовательский прототип, до пассажирских перевозок еще далеко, но выглядит как сценарий из научной фантастики, которая, кажется, становится реальностью. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Hi, this is John Bon Jovi, and you're listening to Radio Maximum.
3: Hi, we're Enter Shikari.
4: I wanna live outside, live outside.
5: I'm Tom Morello.
6: Hi, this is Angus Young from AC/DC, and you are listening to...
7: You are listening to...
8: The Radio Maximum.
9: Radio

0: внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Грей

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68. Город

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Новое. Прямо сейчас. Catch the Elephant. Beaches in Tennessee.
1: В прошлом году этим ребятам выпала большая честь – разогревать самих Oasis в рамках их мирового реюнион-тура. Ну а после гастролей они с новыми силами ринулись сочинять новую музыку. Где-то в обозримом будущем нас ждет полноформатный альбом. Ну а пока что группа презентовала миру композицию «Beaches in Tennessee». Этот трек стал особенно важным для вокалиста Мэтта Шульца, который в последние годы страдал от серьезных проблем с ментальным здоровьем, а также едва не загремел в тюрьму за нелегальное хранение оружия. Вот что Мэтт говорит об этом.
2: Для меня песня стала знаком того, что я наконец-то преодолел все эти беды. Это была моя попытка вернуть себе способность писать музыку о чем-то серьезном и жизненном, но в легкой и непринужденной манере. Надеюсь, это поможет кому-то так же, как и мне.
1: Слушаем Cage the Elephant и их свежий трек «Beaches in Tennessee».

0: Все это максимум. Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на naш.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
8: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
9: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году.
10: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Всем приветики, пистолетики, 17 часов, полминут, точное московское время. Всем здрасте. Вы слушаете «Полезного Михайлова» на Радио Максимум, сами виноваты. Сегодня

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Продолжу знакомить вас с праздниками. Сегодня Международный день левшей. Говорят, это более одаренные люди, более интересные люди даже, чем мы все правши. День шумящих ракушек сегодня. Не ракушек, а ракушек. День сарафана сегодня. Речь идет не о сарафанном радио, хотя хотелось бы, конечно. Сарафанном радио, так сказать, хотя бы с помощью сарафана. Наконец стать популярным. День сарафана, имеется в виду одежда. 650 лет сегодня сарафана исполнился, представляете? И сегодня международный день броненосца. Это такое животное, броненосец. Очень милые, кстати, недооцененные броненосцы. Вряд ли приручаемые. Вряд ли можно дома держать броненосцы. Но, тем не менее, от праздника никуда не деться. Международный день броненосца. Как говорится, мы мирные люди, но наш броненосец стоит на запасном пути. Стоит, лежит, сидит, пыхтит, урчит, мурчит, музыку слушает.

0: for white guy.
1: В этом часе Linkin Park, Muse, Queen, Pink, My Chemical Romance, Limp Bizkit, Daughtry, 30 Seconds to Mars, прямо сейчас The Offspring, Pretty Fly, for a white guy.

0: 30 Seconds to Mars, Beautiful Lie. Рижский рынок в Москве продолжает работать, об этом сообщает его директор. Сносят здание примерно в 300 метрах от рынка. Оно не относится к имущественному комплексу Рижского рынка. Названы самые высокооплачиваемые вакансии августа в Москве. Это врач-акушер-гинеколог и водитель грузовика с собственным транспортом. Им предлагают зарплату от 350 тысяч рублей. Врач-косметолог и стоматолог-ортопед могут получать от 300 тысяч. А начальнику участка заготовительного производства предлагают от 275 тысяч рублей. Вчера в московском регионе дожди оказались 40 раз интенсивнее нормы. За 3 часа в Волоколамске и Подмосковной выпало до 12 миллиметров осадков. Это около 15% месячной нормы. В Москве сильнее всего заливала Тушино – 7 миллиметров за час. Дептранс напоминает, что перевозить животных в московском метро без переноски запрещено. За это грозит штраф в размере 1000 рублей. Питомцев можно перевозить в переноске, клетке, сумке или другом специальном контейнере. Исключение – собаки-проводники. Поводыри, то есть собаки-проводники, да. Которые могут ехать на поводке при наличии подтверждающих документов. Водителям из Подмосковья начали массово приходить штрафы за нарушения за 2021 год. Уведомления появились на госуслугах 2 дня назад. В постановлениях часто нет фото и информации о нарушении, только сумма от 500 до 3000 рублей. При этом сроки давности уже истекли, но обжаловать штрафы через госуслуги нельзя. Последнее обновление этой информации говорит о том, что уведомление о неоплаченных штрафах за 2001 год появилось у некоторых водителей на госуслугах из-за технического сбоя, сообщили в правоохранительных органах. Роспотребнадзор не планирует усложнять ЕГЭ. Задания формируются на основе школьной программы и образовательных стандартов. Антитеррористические учения пройдут в российских школах и детсадах 18-19 августа. Педагоги, руководство и охрана отработают действия при захвате заложников, нападении, использовании горючих жидкостей и атаке БПЛА. Детские сады впервые примут участие в таких учениях, но, мне кажется, это лишним не будет, конечно, тоже. Так, вижу, китайский внедорожник за 4,5 миллиона рублей загорелся во время зарядки в Подмосковье. Машина вспыхнула в коттеджном поселке Подщелково. Автомобиль на букву «Л» такая. Машинка дорогая. Автомобиль быстро выгорел, почти полностью у него выбило окна. Сгорели крыша, потолок, сиденье, приборная панель. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. При этом я знаю, что эти автомобили не обязательно заряжать. Они заряжаются от генератора до бензинового. И... Так, про крокодилов расскажу позже. Так, что еще хотел вам сказать сегодня? Да, в четверг... Сегодня зафиксирована самая холодная температура днем. Это самый холодный день лета в Москве. Воздух прогрелся сегодня максимум до 16 градусов. Когда я выходил из дома, было плюс 14. Это на 6-7 градусов ниже нормы. До конца дня сохранится сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. И ближе к вечеру, ближе к финалу моего шоу, сегодня ближе к 9, Гидромет обещает сегодня похолодание до 10 градусов выше 0. После рекламы Limp Bizkit, будет жарко.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: На ту-ту мощно!

0: Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие на...

0: и на сайте sovcombank.ru.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на sovcombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
3: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-77-99.
14: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: The Bottom, Дотриан на Радио Максимум. Еще немножко про превратности погоды в Москве. Холод до плюс 6 градусов ожидает Москву уже на этой неделе, сообщают синоптики. С четверга до субботы, то есть сегодня до субботы, в столице будут самые холодные ночи. Выше плюс 11 температура подниматься не будет. Немножко про здоровье и про особенности организма человеческого. Все, что вычитал на сегодня, делюсь. Йога – лучший спорт в борьбе с бессонницей, выяснили ученые. Лучший эффект показали всего 2 30-минутные тренировки в неделю на протяжении 2 месяцев. Бессонницу как рукой снимает. На втором месте по эффективности ходьба. Да, я знал. А замыкают тройку силовые тренировки. В России победили зависимость от капель для носа. Российские ученые, знаете, вот это сосудосуживающие капли. На них подсаживаешься, привыкаешь, и они все менее-менее эффективны. Но слезть с них уже не можешь, потому что нос закладывает без них. Так вот, российские ученые создали спрей, который при попадании в нос превращается в гель, благодаря чему дольше держится на слизистой и борется с зависимостью. Эффективность и безопасность препарата уже подтверждены. Сейчас идут доклинические испытания. Зависимые от капель, ваш праздник. Скоро настанет, по крайней мере. Так, это про вчерашний ливень, все, про солнечное затмение вчера. Амеба Неглерия Фоулера может появиться в российских водоемах из-за потепления. Да где же оно, потепление-то? Ну, которое было, наверное. Простейшее и смертельно опасно. Вот эта амеба Неглерия Фоулера проникает в мозг через нос при купании и вызывает менингоэнцефалит, почти всегда заканчивающийся не очень хорошо, летальным исходом, совсем нехорошо. И вот новость, которая немножко мне льстит. Ну, прям не немножко, а множко. Я сова, вы знаете, убежденный, именно поэтому мне очень комфортно работать в вечернем сегменте эфира, в вечернем прайм-тайме. И ученые выяснили, благодаря исследованию, люди с высоким IQ, это коэффициент интеллекта, обычно ложатся спать ближе к без 15:02 ночи. Час 44, если точно. А по выходным встают после 11, сообщает нам исследование. Это люди с высоким IQ. В то же время обладатели среднего IQ засыпают около 10 минут первого, то есть около полуночи. А обладатели низкого IQ, ниже 75, низкий коэффициент интеллектуальный, засыпают в 23:40 примерно. Ученые объясняют это тем, что высокоинтеллектуальным людям легче преодолевать древние инстинкты и отклоняться от традиционного режима дня. Так, на людей с меньшим коэффициентом интеллекта, коэффициентом именно древние инстинкты и вот эта вот солнечность, вот эти вот дневные биоритмы влияют больше, и они на них повлиять со своей стороны не могут. Я ничуть не горжусь, не издеваюсь. Хотя...
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.

0: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tabank.ru. АО «Тбанк».
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
3: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: My Chemical Romance, Famous Last Words. Дмитрий пишет: приветики-пистолетики, Константин. Приветики-пистолетики, Дмитрий. Сергей Вовк пишет: сегодня решил выгулить самый максимальный из всех фокусов. И прислал фотку номерного знака своего Форда Фокус в правильные рамки, в рамки Радио Максимум. Он же пишет, среагировав на новость по поводу... Новость была про то, что чем выше IQ у человека, интеллектуальный коэффициент, тем он позже засыпает. Люди с высоким IQ засыпают около 2. Люди с IQ пониже засыпают около часа, там, ну, скажем, около половины первого. А люди с низким IQ засыпают где-то 11:30. Сереж пишет, а те, кто засыпает до 23, совсем тупенькие. Сдается мне, что кто-то звездуна заворачивает. Привет, Кость Саныч. Здорово, Сереж. Ну, как тебе сказать, Сереж, чтобы было помягче. Чем ниже интеллект, я так понимаю, в этом суть исследования, чем ниже интеллект, тем труднее человеку управлять своим организмом, который подчиняется либо самому человеку, либо природным биоритмам. Сейчас жаворонки, конечно, поднимут волну возражений и хейта, но высокий интеллект может договориться с внутренней экосистемой человека, действовать не только тогда, когда светло, и когда необходимо, но и когда вот нужно самому человеку действовать. Но надо человеку действовать ночью. Высокий интеллект может со своим телом договориться. Не спать ночью и быть эффективным. А низкий нет, он такой, его сразу в сон клонит, понимаете? Так что, да, может именно с внутренней экосистемой высокий интеллект договориться, работать когда надо. А люди с низким интеллектом живут согласно природным биоритмам. То есть ложатся, когда темно, встают, когда светло, едят только, когда голодные, пьют только, когда жажда, сексом занимаются только, когда хотят, а не всегда, когда есть возможность. Так и вымрем.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, Максимум Линкин Парк, Максимум Рамштайн, Максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся. Реклама.
2: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
3: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские

0: сады. Лучи. Получи ключи в день покупки.
1: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе-растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6.6, для 8.8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.

0: Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Доблента.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. 1000 уникальных предметов. Вдохновляйтесь.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Бил квартиры бизнес-класса для вас. Старт продаж сейчас.
3: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Четверг, 13 августа. В этом часе свежий от Nickelback, The Strokes, Guan Apes, Bon Jovi, Him, Dolores O'Riordan, Nothing But Thieves,

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Cupid's Chokehold, Gym Class Heroes.
1: Полезный Михайлов на радио Максимум.
0: Новости автомира. 12 августа в Москве бренд Tenet Plus провел презентацию своего модельного ряда. Мероприятие прошло в комплексе «Мечта» в парке Горького. На нем представители СМИ и блогеры познакомились с кроссоверами L4 и L6. Обе текущие модели построены на платформе RMA.

0: А также повышает пассивную безопасность и снижает уровень шума в машине. Кроссовер L6 – среднеразмерный автомобиль сегмента C+. L4 – компактный кроссовер. Обе модели адаптированы под российские дорожные и климатические условия. В оснащение входят электронные ассистенты, панорамный обзор, мультимедийные системы, зимние пакеты с обогревами. Старт продаж L4 и L6 намечен на конец августа 2026 года.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Радио Максимум.
1: Привет, Москва! This is Mark from Blink-182 on Radio Maximum.

Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие.

0: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
5: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
10: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал Крок энд Дилли за 99 рублей.
11: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах, кроме формата эконом. Количество товара ограничено.
12: В ленте.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Вот это ухватил!
15: Ура! Купила! Мое!
16: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
17: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
18: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
19: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
20: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
21: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Оззи Осборн, «Мама, I'm coming home».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: 18:26, точное московское. Надежда пишет нам: «Привет, Костя, привет, Надежда. Доброго вечерочка всем. Передаю привет моей коллеге по профессии Филатовой Юлии. С кем сегодня зажигаем на кухне максимальным? Всем огня в сердцах. Спасибо большое. Взаимно». Тут провели опрос в сфере дейтинга. Дейтинг — это знакомство и свидание. Чаще всего лайки получают Влады, Лады и Элины. Исследование показало, что чаще всего приложений для знакомств можно встретить Анастасии, куда же без них. Активных пользовательниц с этим именем оказалось 46,5 тысяч. На втором месте по численности стали Екатерина, а тройку лидеров замыкают Анны. На четвертом месте по популярности оказалось имя Мария. Среди мужской аудитории приложений для знакомств чаще всего встречается мужчина с именем Александр. 46,5 тысяч пользователей. На втором месте Дмитрий, на третьем Максим. Также в топ-5 попали мужчины с именами Андрей и Сергей. Реже всего в приложении можно заметить девушек с именами Сева, Илюза и Май. Сева — женское имя, прикольно. А также мужчин Ермеков, Абаев и Рахатов. Ну, может, оно и к лучшему. Они встречаются менее чем в 50 анкетах в каждом случае. Эксперты также выяснили, что самыми любвеобильными пользователями дейтинг-сервиса оказались Павлы. Каждый Пашка отправил в среднем 686 лайков. Немногим меньше этот показатель оказался у Адамов, но тут сам Бог велел. Пользователи с таким именем пролайкали в среднем 685 анкет.

Они, так сказать, они не сердечки, они яблочки ставят. На третьем месте по любвеобильности оказались Борисы с показателем 679 лайков. Наиболее инициативными девушками стали обладательницы имени Наталья. А, Натали даже. На втором месте Инны, а тройку лидеров замыкают Илоны. Топ-3 по популярности в области дейтинга занимают мужчины-пользователи с именами Филипп, Антон и Артемий. А показатели женской аудитории значительно выше, но самыми востребованными оказались представители с именами Влада, Лада и Элина. Что касается придирчивости в выборе будущего партнера, то больше всего она проявляется у Булатов. Кто бы сомневался. 2400 дизлайков. Ну, это если лицо у человека открыто. Артемьев, 2100 дизлайков. И Глебов. Глебы тоже придирчивые. 200 дизлайков тоже. Среди девушек наиболее тщательно отбирают анкеты Влады. 2000 дизлайков. Элины те же самые. И Арины, 1900 дизлайков. При этом наиболее категорично

Они получают, то есть огребают, я бы сказал, в среднем по 1200 дизлайков. Филипп, Айраты и Германы. Среди девушек пользователи реже всего выбирают Лад, как ни странно. 1700 дизлайков.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Ренат и Таисий. 1500 дизлайков. Вот такая статистика. Давайте сегодня про имена поговорим с вами. Как вам такая идея? Скажу сразу, мне мое имя не принесло ничего ни хорошего, ни плохого особенно. Просто я, скажем, стал популярным радиоведущим, когда было 3 радиостанции всего, мне повезло. Но сейчас бы с моими неброскими именем и фамилией Константин Михайлов среди 73 радиостанций я бы точно потерялся как радиоведущий. Мне надо было придумать обязательно что-нибудь яркое, типа Ксения Стриж, типа вот какой-нибудь там Сергей Стилавин. Вот. Серега, кстати, на самом деле Михайлов, мой однофамилец. Стилавин, потому что, ну, понятно, Стилавин Ю. Потому что это очень хорошая придумка была. Оля Максимова тоже не Оля Максимова на самом деле, а Максимова, она взяла себе псевдоним. Не буду говорить, какая у нее настоящая фамилия, потому что она мне на это не давала разрешения, но... Оля Максимова взяла себе фамилию Максимова, потому что на радио Максимум. Оля Максимова на радио Максимум. Прикольно звучит. Так что вот. Но это я про то, что имя свое на самом деле терпеть не мог. Константин. Мне звучит Констанция, Константин. Костя, Костян, Костыль, Костет, Костяшка. Я был тощий очень в школе, меня дразнили. Но потом вышел фильм «Константин», и я как-то переосмыслил, пересмотрел. Мне вроде как имя свое даже понравилось. Ну, не то, что понравилось, но, по крайней мере, я к нему теперь толерантен. Неравнодушен, но готов его принимать. Скажем так. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» — максимальный нейминг. Вас не взяли на работу, потому что в коллективе уже было 5 ваших однофамильцев. Из-за фамилии Пушкин почему-то именно вам поручают дела, которыми никто не хочет заниматься. Типа, а кто это делать будет? Пушкин, что ли? А может быть, вы постоянно доказываете всем окружающим, что Наталья и Наталия — это совершенно разные имена. Рассказывайте о пользе или проблемах, которые вам приносили ваши фамилии, имена или, чем черт не шутит, отчество. Почему нет? А вдруг отчество тоже ваше как-то... принесло вам какую-то неприятность, какую-то проблему организовало. Так что рассказывайте о пользе или проблемах, которые вам приносили ваши ФИО. Фамилия, имя или отчество. Ваши короткие, забавные истории присылайте на Макс, Радио Максимум, на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. Или в официальную группу Радио Максимум, в официальный канал Радио Максимум в Максе.
1: Радио Максимум.
2: Наша вечерняя муз-программа продолжает Nothing But Thieves Evolution.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ». 8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Долорес Риордан, Ordinary Day.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня про то, какие проблемы или, наоборот, плюсы принесли нам наши имена, фамилии или отчество. Шорох пишет нам такое имя у человека. Привет, моя фамилия Шорохов. Ну и погонял Шорох. Друзья даже нашли, что в сентябре есть праздник, день слушания Шорохов. Ну и слушают меня, гады. Сергей пишет. Я Петров. В универе на физике на лабы поставили с Ивановой и Сидоровой. А недавно на работу не взяли Алексея, потому что уже есть 5 Алексеев. Лев Мазурин пишет. Меня Лев зовут. Всю жизнь при знакомстве такой диалог. Я Лев, а я Тигр. Гы-гы-гы. Смешно. Раньше бесило, сейчас уже не воспринимаю. Прикольно. Василий Казаков пишет. Здравствуйте, огненный Константин Саныч. Привет, Василий. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой жене Татьяне, которая сидит на пассажирском сидении. Я ее очень сильно люблю. Все передал. Игорь Борода пишет. У меня фамилия из трех букв. У посередине. Каких вариантов я только не слышал. Может, вы чем удивите? Три буквы У посередине. Буй, буш, душ, куш. Большой.
1: Лето. Много не бывает. Выкрути настроение на максимум.

0: Это «Максимум». Реклама.
1: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
2: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Панарктикстар.ру.
8: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru.
10: Улица Тодор Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
11: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. «Максимум». Радио «Максимум».

13 августа, четверг, вы слушаете шоу «Полезный Михайлов» на Радио Максимум. В этом часе приготовили вам «Shinedown», «Depeche Mode», «Lenny Kravitz», «Royal Blood», кстати, будет премьера, «Limp Bizkit», «Rolling Stones», «Pierce the Veil», «Red Hot Chili Peppers», «Good Charlotte», «AC/DC». Прямо сейчас «Three Days Grace».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Good Charlotte на радио Максимум. Lifestyles of the Rich and Famous. Говорим сегодня про то, как нам облегчила или осложнила жизнь наша фамилия, или наше имя, или наше отчество. Ирина пишет нам: «Костя, вечер добрый. Выгуливаю себя на максимум. Друзья попросили на время их отпуска посидеть с псом. Теперь я гуляю очень много, ну очень много, о». Но это не имеет отношения к Фио, зато вот к этому фигу имеет. Фотка. Бульдог, по-моему, да, или кто это? Ну, он лежит, лапы кверху. По морде не распознает, но видно, что улыбается скотина. Классный песель. Влад Граф пишет: «Приветствую, Константин. В университете после, на мой взгляд, хорошо, с данного экзамена по истории преподаватель отказался ставить какую-либо оценку, сослался на то, что у меня фамилия предательская – Власов. По итогу пересдавал декану ИСТФАК и с успехом сдал. Хорошего вечера. По скриптуму отца за 20 лет до этого была аналогичная ситуация». Прикольно. А вот интересно, есть ли люди с фамилией, скажем, Берия или там Троцкий? Ну, Троцкий, я думаю, есть. Вот стереотипы где, да? Хотя Троцкий-то вроде нормальный чувак был. Это в духе коммунистической морали и вот в этих всех векторах наших ценностей коммунистических он вроде плохой был, этот Троцкий, а вроде как и нормальный. Хотя сейчас вообще хрен поймешь эти векторы. Раньше Беряки были плохими, сейчас хорошие. Типа царская армия вообще, что с царем связано, сейчас хорошо. Типа раньше вот крестьяне кулаки были, сейчас зажиточные крестьяне бизнесмены, все хорошо. Ну то есть все вообще с ног на голову встало. Что раньше было хорошо, сейчас плохо, и коммуняки это плохо, типа. А то, что раньше было плохо, сейчас хорошо. За обмен валюты раньше сажали. Сейчас пункты есть официальные, прикиньте. Ну, в общем, так, у меня, конечно, мозг немножко взрывается, потому что я застал и ту эпохи, причем в сознании, знаете, не в возрасте агу-гу-гу, а прям в сознательном возрасте я и той идеологии проникся, и сейчас этой проникаюсь, ну, тоже проникся уже. Во мне вот такие вот живут, короче, Джекил и Хайд. Коммунисты, бизнесмен, типа. А по поводу Власова, ну да, сложно, конечно, сложно. Надежда пишет: «Надежда Константиновна, я». Все спрашивали с детства: «Крупская, что ли?» Ха-ха-ха, шуточка. Да, «Крупская, что ли?» Хо-хо. И смеялись, наверное, по-дебильному. Кретины. «Крупская, что ли?» Бесили. Говорил всем, что выйду замуж за Крупского. В итоге вышла замуж тоже за почти еврея. Что ж. Это он написал, что ж, да. Андрей Задорожный пишет: «Всем добра, мое имя Андрей». Привет, Андрей. А отчество Ферапонтович. Все друзья зовут меня Ферапоша. Отзываюсь, привык. Елена Севенкова пишет: «Кость, привет». Привет, Елена. Ярко-огненного эфира. Спасибо, дорогая. Всех почему-то удивляет мое отчество. Германовна. Германовна. Германовна. Герман. Классное, кстати, красивое отчество. Германовна. Постоянно сталкиваюсь с вопросами: «А вы что, папа немец?» Или: «Откуда у вас такое отчество?» А? Ну, блин, общайся с нормальными людьми, Лен. Не разговаривай с кретинами, пожалуйста. Почему-то люди не очень воспринимают имя Герман. Ну, Герман имя красивое. Красивое, но там есть «но». Герман похож на Германию, поэтому все думают, что немецкое имя Герман. На самом деле нет. Я даже не знаю, какое надо прогуглить этимологически, какое это имя. Потом Герман. Я думаю, Геракла, кстати, как звали в детстве? Как мама Геракла звала? Гера? Тоже, как и Германа, соответственно. Гера. Если играют Герман и Геракл. Гера, иди домой. Оба идут. Понимаете? Гера. Геракл. И потом, как сказать, ночью его в постели не дождешься. Ну, помните, это классическое. Уж полночь близится, а Германа все нет.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Внедорожники «Та».

0: Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Тэнк». Управляй прогрессом.
1: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Знакомьтесь, ИИ-помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
14: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
16: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-77-99.
17: С первой ноты ты знаешь, это максимум.

Pierce the Veil, So Far, So Fake. Говорим сегодня про какие-то плюсы или минусы наших имен, фамилий или отчеств. Наталья пишет, а ты Наталья или Наталья? Наталья. В чем разница? Наталья – это Наташа, Наталья – Натали. И что, прям в паспорте так написано? Прямо так, вот паспорт. Я тебе не верю, это одно и то же имя. В общем, я тоже ставлю сие под сомнение. Наталья, Наталья, Натали. Ну, это французское вроде имя. Роман Беляев пишет. Мне недавно позвонили с незнакомого номера, и человек на другом конце провода начал общаться со мной как со знакомым. Я сказал ему, что не признаю в нем знакомца. Тогда он точно назвал мое имя и фамилию. И также назвал свои. Я повторно дал понять, что не признал в нем знакомца. На этом разговор был окончен. Но его фамилия показалась мне знакомой. Я через онлайн-банк проверил его имя, отчество. Оказалось, это сын моего бывшего коллеги. Мой номер каким-то образом у него оказался при переносе контактов со старого телефона отца на новый. А также, немаловажный фактор, у него есть коллега, мой тезка. Вот оно что. Сорян за длинный рассказ. Олеся пишет. Константин, прекрасного эфира. Отец упрямо доказывал в ЗАГСе 35 лет назад на протяжении 2 часов, что существует имя Олеся. Доказал. Спустя 8 лет доказывали уже в страховой. Полис ОМС я получил 3 раза. Первые 2 упрямо писали Олеся, хотя им копию свидетельства о рождении передавали. И даже 3 подчеркнули, что А, а не О. Очень долгое время бесило, что, представляясь, мне в ответ было неприятно познакомиться, а известную песню Сибров напевали. А, про Олесю, да, понятно. Алексей Пирогов пишет. Доброго дня, Константин. Привет, Алексей. Шикарно эфир. Эфиришь сегодня. Да я всегда вроде шикарно. Единственный мой недостаток – это скромность. Как только не коверкали мою фамилию в документах. Ну, спасибо большое, Алексей. Да. Самые забавные Пирогов. Прикольно. Это он, Алексей Пирогов. Пирогов, естественно. Пирогов. Прекрасно. Это на албанском. Интересно. Пирогов. Пеши есчо. Интересно, какое проверочное педагог было. Однажды на банковской карте имя урезали до Алё. Алё Пирогов. Смешно. Ну и, конечно, раз я на кухне работаю, все от меня хотят пирогов. Стереотипы. Смешно, да. Александр Пархоменко пишет. Доброго времени суток, Константин. Привет, Александр. Мне в школе часто говорили

0: Говорил учитель истории. Вот был такой полководец Пархоменко. Так гордись, что у тебя такая фамилия. Вот и горжусь. Хорошего эфира. Спасибо большое. Так, ладно. Сергей Пуля пишет. Фамилия чья? Имя чье? Чье? Китаец, что ли?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно не...

0: низкие цены.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: 800-200-0020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
3: Hi, this is Keith Richards.
4: Hi, this is Mick Jagger, and I'm glad you're listening.

0: Недавно пересмотрел все миссии невыполнимые Mission Impossible. Кайф! Почему я это вспомнил? Take a look around, Limp Bizkit.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 19 часов 47 минут, точное московское время. Обещанная премьера. Дуэт из Брайтона Royal Blood возвращается после двух лет тишины. Первый сингл и анонс пятого альбома Dead Company. Ten over ten, так называется сингл, который вышел вчера, 12 августа 26 года, открывает новую главу в биографии Royal Blood. Пятый студийный альбом дуэта Dead Company выйдет 13 ноября на Warner Records, спустя три года после Back to the Water Below. Пауза была действительно длинной. 18 августа 24 года они отыграли на бельгийском фестивале Pukkelpop. Ужасное название. Pukkelpop. Майк Керр и Бен Тэтчер отфигачили свой сет. После этого попросту исчезли из вида. За 10 лет непрерывного цикла, в котором они находились до этого, тур, альбом, запись, снова тур, им впервые понадобилось, по словам Кера, перезарядиться и обнулиться. И просто пожить в Брайтоне. А там есть бич. В Брайтоне. Пляж. Нормально. Тэтчера в это время можно было встретить на домашних матчах Брайтона в Амиксе, а Кера на длинных пробежках в велозаездах. Он готовился к триатлону и к марафону, пока не получил стрессовый перелом. Больше не готовится. По словам лейбла, Кер и Тэтчер зашли в студию в 25-м году без дедлайнов, без отвлекающих факторов, с одной задачей — выяснить, чего можно добиться вдвоем, имея 12 нот и бесконечное число исходов. Пластинку они спродюсировали сами, точнее, антиспродюсировали, как формулирует сама группа. Записывались снова в Брайтоне, на Брайтоне, в помещении, которое Кер описывает как, по сути, облагороженный сарай в конце чего-то сарая.

Эдика. Сама песня выросла из барабанов. Тэтчер показал Керу несколько наигранных битов, тот сразу зацепился. Мне показалось, это будет круто. Круто было бы затащить это в песню, настолько это тяжело звучало. Напомнило чуть ли не Motorhead. Текст сложился из того же состояния. Это песня о том, что единственный выход — это идти на пролом. Меня это по-настоящему заряжает, говорит Кер. Заранее заготовленных идей он избегал сознательно. Музыка диктовала слова, а не наоборот. То есть слова были вторичны. Установка на время сессии была простая. Если берешься, бей со всей силы. Запасного плана нет. О пластинке в целом дуэт говорит так. Поставив двигатель Royal Blood на нейтралку на пару лет, мы раскрутили обороты так, что теперь играем быстрее и жестче, чем когда-либо. Альбом писался и записывался с прицелом на сцену. Не терпится играть вживую еще много-много лет. Ну и напомню лишь о том, что жанр дуэта Royal Blood — альтернативный хард-рок. После двухлетнего перерыва они возвращаются к тяжелому звучанию. Перегруженный бас Майка Кера. Я напомню, что в этой группе всего два участника. Это барабанщик и басист. Все. Перегруженный бас Майка Кера работает почти как плотная гитарная стена. Мощные барабаны Тэтчера толкают песню вперед. И вообще песня «Ten over Ten» — это гимн выносливости и готовности идти до конца, преодолевая собственные пределы. Название припев «I'm 10 over 10» — «Мне 10 больше 10». Метафорически отсылает к состоянию предельной концентрации напряжения, когда человек выкладывается полностью. «На краю приближающейся черной дыры» — такие слова из песни. «На ложе трясущегося землетрясения» — «10 over 10». Royal Blood, это вам не 6-7, школота. Слушаем. Очень мощный звук. В очередной раз поражаюсь, как можно только с барабанами, с одной гитарой сделать такой шквал. Премьера на Радио Максимум. Royal Blood. 10 over 10.

0: Круто. Премьера на Радио Максимум. Dead из Брайтона. Royal Blood. 10/10.
1: Привет, Russia. This is Royal Blood on Radio Maximum.
0: После рекламы Depeche Mode.
2: Это музыка Максимум.

0: Все это максимум. Реклама.
1: Ваш кар...
2: Наш прайс. Кар-прайс.
3: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
3: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

13 августа, четверг сегодня. В этом часе приготовили вам Папа Роуч, Green Day, Fall Out Boy, System of a Down, White Lights, Foo Fighters, Keen, Smash Mouth, Linkin Park. И начинаем мы с классики от Offspring. Original Prankster.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Linkin Park на Maximum in the End. 2 часа 8 минут, точное московское время, 21 и 22 августа. В подмосковном пансионате Бор прогремит 15-й Biker Brothers Festival. В программе душевная атмосфера палаточного лета, рев моторов и мощный состав музыкантов во главе с Monopart, Dramatics и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, силовое шоу, многочисленные конкурсы и розыгрыш настоящего мотоцикла. И все это при поддержке «Радио Максимум». Участвуй в розыгрыше и выиграй уникальную фирменную футболку юбилейного «Biker Brothers Festival». Коллекционочка. Выиграть ее можно у меня, победив меня в игре «What the Fact», где я говорю три факта про что-нибудь, один из которых не факт, а фейк. Обман, ложь, фальсификация. Поняли, где я обманул? Футболочка Biker Brothers Festival ваша. Надо. Тогда пишите заявки на игру What the Fact на радио Максимум в наш Макс. По номеру 8-926-007-137. 8-926-007-137. Пишите в Макс свои заявочки на игру «What the Fact». Будет весело. Автору самой крутой заявки перезвоню, с ним сыграю.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Coming up, Smash Mouth. I'm a believer. Прямо сейчас Star Sailor на радио «Максимум». Tell me it's not over.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: 15-й юбилейный Байкер Бразерс фестиваль начинает обратное. Отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
5: 6+.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: На радио Максимум, everybody's changing.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
2: 20:26 точное московское время. И у нас тут игрок появился. Но несколько заявок на самом деле. Заявок довольно много, но они все без телефона. Ребята, в этом скаме очень часто телефон ваш не указывается, поэтому, если хотите играть, ну, проверяйте свой профиль, там вообще есть телефон или нет. Ну, или на всякий случай телефон просто прикручивайте к сообщению свой. И поэтому со многими, кто хотел поиграть, я поиграть не могу, потому что телефон угадать у меня не хватит времени методом научного тыка. Очень много комбинаций, слишком много вариантов цифр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, 11 цифр, ребята. Это я буду всю жизнь угадывать ваш телефон, честно. Проще вам написать. Александр прислал голосовое.
3: Здорово, Костян. Хорошего вечера. Так устал на работе, весь день гайки крутил. Очень надо отвлечься и поиграть с тобой в игру.
2: Ну вот, я надеюсь, что Александра будет слышно лучше, чем сейчас было слышно в голосовом. Саша, привет!
4: Привет, Кость!
2: Нет,
4: привет всем!
2: Не особо лучше. Ты говоришь по громкой связи с нами, да?
4: Да, сейчас переключусь.
2: А я всегда прошу припарковываться, не рисковать, не ловить штрафы, но говорить с нами по телефону. И качество связи будет лучше. Саша, Саша, Саша, мы тебя слышим. Говори.
4: Прекрасно. Прекрасно.
2: Вот, ну уже лучше, уже без вот этого. Без вот этого вот всего. Саша работает у нас промышленным альпинистом. Саша, что ты делаешь? Ты моешь в основном что-то или чинишь? Или что входит в твои обязанности, когда ты взбираешься на небоскреб?
4: На небоскребах в основном шлифовал стеклопакеты, убирал с них царапины и прочие повреждения, чтобы вид красавицу Москву был еще лучше.
2: Ой, красота как. А вообще ты альпинист, получается, да? То есть по горам ты тоже не прочь полазить?
4: Нет, к сожалению, по горам только катался на машине.
2: А,
4: ну, в горы не ходил.
2: То есть ты реально такой промышленный городской альпинист, прямо совсем прям такой, человек-паук, да?
4: Совершенно верно.
2: Ну, прикольно. А вот интересно, есть промышленный снайпер? Все, ладно, перестаю фантазировать. Итак, смотри, задание тебе на сегодня. 13 августа, Международный день левшей. Ты сам правша, левша?
4: Правша.
2: Правша. Смотри, вот все эти гитаристы левши. Перечислю тебе троих, и в одном случае это будет неправда. Тони Айоми из Black Sabbath. Левша. Ноэл Галлахер из Oasis. Левша. И Марк Нофлер из Dire Straits, левша. Где неправда, у тебя целая минута, чтобы понять, кто из этих троих казачок засланный. Вовсе не левша, а правша.
4: Так.
2: Еще раз тебе перечислю троих. Тони Айоми, Black Sabbath. Ноэл Галлахер, Oasis. Марк Нофлер, Dire Straits. Они все левши. Но где-то в каком-то варианте, в каком-то моменте это неправда. Где-то я соврамши.
4: Дай бог памяти, как-то читал биографию Ози, и вот он там много рассказывал и о своих товарищах по группе.
2: Так?
4: Я сейчас не помню, упоминал ли он там такие подробности.
2: Что Томми Айоми левша или нет? Так, ну давай, давай, думай, соображай. 15 секунд у тебя.
4: Ну, наверное, методом промышленно-альпинистского тыка

0: третий будет правшой.
1: Пусть кто будет?
0: Третий.
1: Пусть третий. Марк Нофлер пусть будет правшой, да?
0: Да.
1: Так, подумай, подумай. Еще раз перечисляю всех. Тони Айоми, левша из Black Sabbath. Ноэл Галлахер из Oasis, левша. Марк Нофлер из Dire Straits, левша. Где неправда?
0: Что же, может быть, тогда рискнуть, и правда Томми Айоми.
1: Ну, ты близок. Может, еще раз попробуешь?
0: Или...
1: Так, все, я от тебя окончательный ответ принимаю. Итак, у нас правша это... Тони Айоми из Black Sabbath, Ноэл Галлахер из Oasis, либо Марк Нофлер из Dire Straits. Кто правша?
0: Пусть будет второй из Oasis.
1: Пусть будет второй Ноэл Галлахер из Oasis. Он правша, затесался среди левшей, правильно? Это твой ответ?
0: Да, таков мой ответ.
1: Таков твой ответ. Итак, Марк Нофлер из Dire Straits... Действительно, левша, но все равно он выучился на гитаре играть правой рукой. Играет правой. Но вообще-то он левша, поэтому в этом случае Марк Нофлер левша. И Тони Айоми из Black Sabbath левша. А Ноэл Галлахер из Oasis правша, поэтому ты у нас прав, скорее не лев. Молодец, молодец, молодец, Александр, Александр, Александр, Александр, молодец. Так, Александр, Радио Максимум дарит тебе стилевую футболку Biker Brothers Festival. Знаешь, какая ответственность? Ты должен подкачать пресс, ты должен вообще подсушиться, чтобы эта футболка на тебя выглядела прям... Просто... Чтобы ты всех там сразил, понял, да?
0: Торжественно клянусь.
1: Отлично, молодец. Итак, Biker Brothers Festival — это место, где страсть к живой рок-музыке объединяется с байкерской романтикой и отдыхом на природе. 21-22 августа. Приезжай, Александр, прямо в футболке в пансионат Бор, где тебя ждет полный комплект летних развлечений. Девушки, яркая концертная программа, авто- и мото-выставки, конкурсы на любой вкус. Александр, ну и контрольный вопрос... По традиции тебе в голову. Смотри, Марк Нофлер из Dire Straits. Марк Нофлер собирает марки, ты в курсе, наверное. Но спроси, сколько у Нофлера марок, было бы слишком просто. Поэтому, как ты думаешь, сколько у Нофлера... Так, это, блин, папа звонит. Сорян. Я думал, что выключил, телефона нет. Итак, сколько у Нофлера марок, было бы слишком просто. Поэтому, как думаешь... Сколько у Марка Ноферов? Такой неожиданный вопрос тебе.
0: Максимум!

0: Михайлов на радио «Максимум».
1: 20:40 точно московское время. Сегодня мы говорим о наших именах и фамилиях. Тема вечернего шоу – польза или проблема, которые вам приносили ваши ФИО. Пишите свои истории на «Макс». Радио «Максимум» на номер 8-926-007-1037 и в официальный «Макс-канал» Радио «Максимум». Так, муж делал предложение, муж делала предложение со словами. Так, Александр, вы это прекращайте. Муж делала предложение со словами. У нас не Netflix. Готова ли ты всю оставшуюся жизнь всех поправлять и говорить, как правильно ставить ударение в твоей фамилии? И знаете, теперь правда приходится, всем говорить, что правильно ротарь, а не ротарь. А я думала, шутит. Нет, не шутит, когда говорил, что готовься всех поправлять. Ротарь, значит, а не ротарь. Александра, готова ли ты? Это я уже себе беру от тебя обещание. Обещай мне всегда писать слово «приходится» без мягкого знака. Да, я не шучу.

0: Full Out Boy на радио Максимум Щуга. We're going down. 2:48, точное московское время. Говорим сегодня про наши имена. Какие проблемы или, может быть, наоборот, какие-то радости доставили нам, пользу какую-то нам приносили наши фамилии, имя или отчество. Может быть, такое было. Душнила пишет: раз уж зашла тема коверкания фамилий, то мою вообще редко сразу правильно пишут. Василенок. Самое частое — Василенок. Самое смешное, как мне кажется, когда пропустили «се» и через «е» написали. Ну, валенок получилось. Иннокентий Гореликов пишет: Кость, привет. В детстве, когда старшие подростки придумывали нам, малолеткам, всякие клички и прозвища, меня так и называли Кеша. Никто не верил, что это и есть настоящее имя. Хотя с некоторыми ассоциации с известным пернатым было не избежать. Ну да, попугай Кеша — ужасный персонаж. Омерзительный, я считаю. Анастасия пишет: добрый вечер, Константин. Спасибо за эфир. Привет, Настя. Всегда пожалуйста. В тему: моя фамилия Перепелкова. Буква Е без Ё. Ударение на О. Перепелкова. Кто бы мог подумать? Я уверен, что все читают Перепелкова, я бы тоже прочитал. С учетом того, что у нас не любят писать букву Ё. В университете была Перепелковой. За 4 года не все преподы переучились. Песня про Перепелочку всегда в мой адрес. Но самый веселый случай был, когда мы с мамой поехали к морю на автобусе. Стоим на перекличке, назвали всех, кроме нас. Уточняем, оказывается, нас назвали Перпелюковы. Перпелюковы, смешно. Прошло 10 лет, а то и больше не забуду никогда. Перпелюковы. Инженер Ти пишет: здорово тебе, Кость Саныч. Здорово, Сан Саныч. Привет тебе из Сокольников, Зеленоградск, Калининград. С нами Карпушин и Маклакова с дочкой. Может, августа подтянется. Мы почти собрали всех калининградских друзей. Привет им. Хьюман пишет: вот это по-настоящему на максимум. Royal Blood — потрясающий трек. Да, премьерка была просто огонь. Супер трек. Мария пишет: добрый вечер, Константин. Есть экстравагантные имена: Ноябрина, Октябрина, Олимпиада, Арнольд, Аскольд, Зигмунд, Вольф и Дерем. А ничего, живут же. Такой маленький Фрейд подходит: мама, почему меня так назвали? У меня что-то не в порядке там. Дорогой, иногда Зигмунд — это просто имя. Это шутка была, тонкая. И ничего, живут же. А вот я интересную прочитал историю, когда дочка Ксении Рапопорт, Аглая, не любила это имя и просила называть себя Дашей. А когда подросла, заявила, что никакая она не Даша, а Аглая. У нее было двойное имя — Даша Аглая, а теперь просто Аглая. Я в детстве, уже не помню, папа говорил, возмущалась, что у меня некрасивое имя. Лучше бы назвали меня Снежаной. Ну, Снежана, да, кстати, на всех порталах знакомств. Ты будешь number one.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Была бы. Была бы Снежаной. Значит, была бы Снежана и жила бы в Сочи. Что ты сейчас только что придумал? Игла Черри.

0: Реклама.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99.
5: Так, это я, кстати.
6: Полезный Михайлов на радио «Максимум».
5: Так, вот нарисовался под конец своего эфира, зачитал столько сообщений классных про имена сегодня, какие проблемы или, может быть, наоборот, какие-то, не знаю, там, удачные, не знаю, пользу какую там вам приносили ваша фамилия, имя или отчество. Много интересных историй в официальном портале, в канале «Радио Максимум» в «Максе». Можете читать, заходите, комментируйте. Но я прочитаю то, что вы не можете, то, что приходит на номер 8926-007-1037. И снова здрасте, не знаю, успел или нет, вынужден был отлучиться от эфира. По теме известная вам особа Анастасия, очень стесняется своей фамилии. Я ее убеждаю в обратном. Настя Вовк на радио «Максимум», по-моему, звучит. Особо ждет своего коммента, а ты молчишь. Сдушнил бы уже что-нибудь. Я и сказал, включай «Максимум», депеш Костя отправил. Ну все, вот, удачно получилось вам пообщаться. Отец с дочерью через Душнила Михайлова. Ну и родные, близкие мне тоже пишут. Наличный, блин, телефон. Настя, сестра моя дорогая, сестрица-лисица, пиши в эфир, тогда увижу и точно прочту. Твоего племянника пишет, зовут Сева. Константин, слушаем сейчас всей семьей ваше радио. «Максимум» называется, сестра. Передайте всем привет Жене, моей прекрасной дочке Оливии, сыновьям Луке и Севе. Если по теме, то я свое имя не любила всю жизнь. Но как только взяла наполовину фамилию мужа и стала Маймон Михайлова, Анастасия Александровна, как у детей, у меня все встало на места. И я теперь так люблю. Ну, хорошо, о чем? Супер. Вадим пишет нам. Привет, Кость, хорошего эфира. Привет, Вадим, спасибо большое. Про фамилии и отчество сказать, к сожалению, нечего. Но точно помню, раньше было все наоборот и полностью с тобой согласен. Царь мой, тезка по фамилии, был плохой, а сейчас хороший, непонятно. Ну да, вот и я в шоке тоже. У нас, знаешь, Вадим, страна с самой непредсказуемой историей. А следующая история для тебя. Вчера ездил в наркологический диспансер брать справку в ГАИ. У девушки на ресепшене играло радио «Максимум». Я ей говорю, прикольно, хорошее радио слушайте. Она отвечает, да брось. Да брось. Так себе радио. Не, я просто не прочитал неправильно. Она отвечает, да, борюсь тут со всеми. Они любят шансон, ругаемся, но как-то работаем. Спасибо большое за сообщение.

0: Сегодня и спасибо за выбор. Привет тебе, прекрасная принцесса на ресепшн наркологического диспансера. Это я, твой максимальный рыцарь в блестящих черных доспехах с яркой желтой молнией. Не там, где все подумали. А вот и конь мой за мной приехал. До завтра.
1: Костя, такси пришел!
2: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может заказать...

0: услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО «Тебанк» 0+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-031-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8 4.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: неделя с группой «Мьюз» на радио «Максимум».
1: Песня «Muscle Museum» уже не первое десятилетие шумит в активной ротации «Радио Максимум». И те из вас, кто неплохо знает английский и способен разобрать, что в этом треке поет Мэтью Беллами, наверняка задавались вопросом, а при чем тут вообще «Muscle» и «Museum»? Ведь в тексте нет никаких музеев и никаких мышц. Может, тут кроется какой-то тайный смысл, который музыканты хотели спрятать от посторонних ушей? Но нет, никакой конспирологии тут не кроется. Участники группы взяли название этой песни «С потолка», а точнее из словаря английского языка, где слово «muse» находится аккурат между «muscle» и «museum». Вот настолько просто все порой может быть.
0: «Muse» — «Muscle Museum».

0: через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Вы слушаете «Радио

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». Реклама.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум.
2: 12+. Breaking Benjamin. Something Wicked.

0: сказано на максимум. Аврил Лавин.
1: Мне очень нравятся группы, которые играют энергичную, местами агрессивную музыку, а потом вдруг выдают лирическую балладу. Например, Green Day с их песней «Good Riddance». Помню, как я играла ее в детстве, сидя в гостиной в доме моих родителей. Думаю, это еще одна композиция, которую должен выучить каждый гитарист.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Новое. Прямо сейчас. Catch the Elephant. Beaches in Tennessee.
1: В прошлом году этим ребятам выпала большая честь – разогревать самих Oasis в рамках их мирового реюнион-тура. Ну а после гастролей они с новыми силами ринулись сочинять новую музыку. Где-то в обозримом будущем нас ждет полноформатный альбом. Ну а пока что группа презентовала миру композицию «Beaches in Tennessee». Этот трек стал особенно важным для вокалиста Мэтта Шульца, который в последние годы страдал от серьезных проблем с ментальным здоровьем, а также едва не загремел в тюрьму за нелегальное хранение оружия. Вот что Мэтт говорит об этом.
2: Для меня песня стала знаком того, что я наконец-то преодолел все эти беды. Это была моя попытка вернуть себе способность писать музыку о чем-то серьезном и жизненном, но в легкой и непринужденной манере. Надеюсь, это поможет кому-то так же, как и мне.
1: Слушаем Cage the Elephant и их свежий трек Beaches in Tennessee.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Как могут звучать деревянная доска и стеклянная бутылка в руках обычного человека? А так они звучат в руках Джека Уайта. Радио «Максимум» представляет неделю главного героя гаражного рока 21 века. Грандиозные хиты группы The White Stripes, самые яркие образцы его сольного творчества и множество интересных историй из жизни музыканта.

Без еды и 50 лет без мобильного телефона. Какая случайность сделала его автором песни для фильма о Джеймсе Бонде? Почему один из последних концертов The White Stripes продлился всего одну секунду? И много других неожиданных фактов об одном из самых значимых гитаристов последних десятилетий. Слушай специальную неделю Джека Уайта с 17 по 23 августа на радио «Максимум». Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.